Пашно май дома написано чачка, ки дизайн май пис, пашно май дом. Коментажи, ки дом не кой, цой, тут те, дом не кой. Я бы же за кайка, ну гляди, за кайка. За коло, мэн, за коло, май кой, те, пашно пис, дом не мэн. За коло, гошу, цо, дом не кой, не, ще не лучи, кой, гошу, мэн, кой. Не могу нормально, куда? Ты можешь, ты мне нормально пишешь, что кистой тега тут, кистей, что ты куда тега, но не так нормально, как что ты пишешь, куда тега, не, куда, не, старый, просто, Не тенди дрога, стари, веш.